Если вы это умели за ушима, по маме ты учитель не умели. Вот эти, вот эти, вот я поздравляю от Сундава клубу. Пакуй, просто ты. А вон у нее мужчина. Вон у авто со мной. А главное. Вот там. Мне пшила перо, рукавица.